В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

час туманный предрассветный, спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной, к тем озерам на равнине, где заката цвета вишни, одуряюще прекрасны. Здесь никто не станет лишним.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, ну скажем так, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, ну, вроде как доступными. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 679 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X напротив стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряют в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, ну, решать только вам. Моя задача проинформировать. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Bardziej się zbudkałem.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. В студии радиопортал «Два позитива», два человека с отличным утренним настроением. Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина. Два человека, которые смогли проснуться и прийти пораньше.
1: И сможем разбудить вас. 100% зарядим ближе к динамикам. Друзья, сегодня будет самый лучший день.

0: Девятый день первого летнего месяца на календаре, друзья, он же вторник.
1: Друзья, ну что, вы настроились на самую лучшую, самую теплую и самую веселую волну радиопортал? Мы да, а вы?
0: 100% да, если они нас слышат. Если нет, то тогда кому это мы все говорим?
1: Ну вот сейчас и узнаем по вашим сообщениям.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления. Ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
10: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
11: Разбудильник. Разбудильник.
0: Это для тех, кто не понял с первого раза, не проснулся.
1: Ну или для меня два будильничка, да, у меня обязательно два будильничка, причем уже с разницей в одну минуту.
0: Раз будильник, два будильник. Друзья, просыпаемся, заряжаемся хорошим настроением, ну и ближе-ближе к динамикам. Как дела, как настроение, Лан, расскажи.
1: Настроение да. Хорошее. Какой-то сегодня хороший сон такой интересный снился. Я была на какой-то смотровой площадке в горах. Так много каких-то красивых картинок. Наверное, отпуск снился.
0: Вот что касается сна, тут ученые наши опять, российские, угу. Других мы уже не слушаем.
1: Правильно.
0: Выяснили, что спать с кошкой оказывается полезнее, чем спать с собакой. Да, ученые выяснили, что владельцы кошек в среднем быстрее засыпают и дольше спят. Все потому, что пушистые реже будут хозяев ночью, меньше двигаются и не требуют срочных прогулок. Дополнительный бонус – мурчание, конечно, вот это вот, которое помогает расслабиться, снижает уровень стресса и делает сон короче.
1: Ну, короче,
0: крепче, конечно.
1: Вот собака, где собака наоборот, порылась. Вот
0: собака, короче. Где порылась, да, там короче, а здесь, наоборот, крепче. Ну и в конце статьи спрашивают здесь уже не ученые, а те, кто написал, а с кем вы спите? С кошкой, с собакой.
1: Как-то без животных справляюсь, да?
0: Да.
1: Homo sapiens тоже неплохо.
0: Слушай, единственное, мне кажется, не учли ученые того, что Кошка-то она будет, ну, в 4.30, в 5.
1: Хотела сказать, есть же такие вот ролики с скрытых видеокамер, ну, или не скрытых видеокамер, когда дома видеонаблюдение стоит, и вот животинки нисколько не помогают сну, они ходят по лицу, там, лапками стучат.
0: Меня, вот моя кошка Джина, лысенькая, целует сырым, мокрым, холодным носом в глаз, чтобы я проснулся, вот она начинает, это, знаешь, вот просто...
1: Она есть просит, да?
0: Ну, так? Конечно, уже биочасы срабатывают, и вот в 4.30 ты проснись ее, покорми, и бесполезно. Вот я ее укутываю и прижимаю,
1: вот,
0: зажимаю.
1: Вот, а ты говоришь, крепкий сон. В 4.30 самый-самый крепкий сон.
0: А зато, когда засыпаешь, вот это ты приобнял кошечку свою, она...
1: Знаешь, когда устал после трудового дня, засыпаешь вообще прекрасно, с кошечкой, без кошечки, с телефоном, без телефона, с книжкой, свет горит, радио работает, там, телевизор, неважно что, устал, уснул, не можешь спать, значит, не устаешь, вот.
0: Ну, я не знаю, это если только спортом заниматься надо устать или работать и работать.
1: Работать и работать. Ну, ты знаешь, мы ведь устаем и от общения, от большого количества людей, которых за день встречаешь. Ты же через себя эту энергию пропускаешь.
0: Сейчас в меня полетят какие-то кирпичи, я не знаю, камни. Я не устаю от работы. Вот, ну, кайфую, наслаждаюсь. Шикарная работа.
1: Алексей, я тебя вечером тогда обязательно ежевечерне приглашаю на социальную работу, такую общественно полезную. Вот впечатлишься.
0: Ну, все, этим все, заниматься вечером. Мне некогда.
1: А, этим заниматься некогда. А сидеть трындеть тут есть когда.
0: Это моя работа.
1: Хорошо, это твоя работа.
0: Кто на что учился?
1: Ладно.
0: Вот, к примеру, здесь спортсмены рекорды ставят. Поляк, прошел 120 метров под водой на одном дыхании и установил мировой рекорд. Представляешь? 59 лет мужчине. Станислав или Станислав у них, наверное,
1: да? Станислав, да.
0: Отбещалек. Отбещалек его фамилия.
1: Станислав Отбещалек, поляк.
0: Опустился на дно бассейна и непрерывно шагал по нему 2 минуты 40 секунд. К рекорду он готовился 1.5 года, тренируя легкие. Причем всего за неделю до попытки мужчина переболел бронхитом, представляешь? Но все равно решил не отказываться от своей цели. Вот так.
1: Я надеюсь, не нанес вреда здоровью. Ты представляешь, эти люди, которые глубоко ныряют или под водой долго находятся, они же умеют замедлять даже ритм сердца своего, чтобы не так расходовало кислород.
0: Я не знаю, вообще 120 метров под водой, тут на 5-й этаж поднимешься уже.
1: Уже одышка, да?
0: Да. А тут вот на одном дыхании.
1: Ну вот захотелось. Вот представляешь, человеку захотелось. Ведь он же цель поставил.
0: Да.
1: И он как-то объяснил, зачем он это делает.
0: Мировой рекорд. Мировой рекорд, просто спортивная слава.
1: А что ему слава. С этого... А, ну спортивная слава, да. Вот захотелось, чтобы о нем
0: узнали. То же самое, что и тебе с общественно полезной деятельностью. То же самое и ему, вот, за мировой рекорд.
1: Нет, славы я там точно не ищу, поскольку, видишь, не озвучиваю это.
0: Ничего. Ладно. Поговорили,
1: у нас
0: новости
1: есть сообщение,
0: обсудили.
1: Да, у нас есть читаем. Сообщение. Огнедышащий тапок пишет: «Привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю замечательного вторника».
0: Вот наш верный, преданный радиослушатель.
1: Вот,
0: привет,
1: который
0: каждый тебе.
1: Да, каждый день нам озвучивает, в каком дне мы сегодня живем. Сегодня мы во вторнике. Арсений пишет: «Доброе утро, радиопортал. Передайте привет семье Барсуковых и Дыниных».
0: Барсуковы, Дынины, ловите, огромный привет вам.
1: Тут, конечно, летит. Попросили еще песенку, но мы об этом подумаем. Песенку у нас в заказухе мы ставим.
0: Но тем не менее, ну уж если очень просто, если очень как хочется. А что за песенка?
1: Песенка
0: там?
1: Басты «Мама, мы ЦСКА». Вот.
0: Есть такая песня?
1: Наверное. Мы верим твердо, героям спорта.
0: Мы сейчас с Васей свяжемся, с Вакуленко, узнаем, есть такая песня у него или нет. Если есть, ну, что-нибудь придумаем.
1: Александр пишет: «Утро доброе, Алексей и Лана».
0: Доброе
1: мы
0: вам.
1: «Мы здесь, всем солнце, море счастья». Ой, какое замечательное такое, очень позитивное сообщение.
0: Летнее сообщение, и как раз в тему лета. Мы тут вне эфира думали, о чем же сегодня поговорить, чем же вас озадачить, друзья. И придумали. Летняя тематика у нас. Давайте вот представим, что мы в детском лагере, да, оказались? Да, или в лагере для взрослых?
1: Нет, давай лагерь для взрослых. Вы знаете, я вот утром еду, смотрю, детки куда-то идут, или днем они когда рассказывают, где они были, что они делали. Им так завидую, им так хорошо. А если бы у нас в городе был лагерь для взрослых, летний такой, вот отдал туда вот супруга или жену, которые
0: на
1: сейчас передержку, в отпуске.
0: Да?
1: Ну, не надо так.
0: Ну, для взрослых есть лагеря, конечно, но они...
1: Нет, я такую.
0: Не вот, об этом, да?
1: Чтобы с тобой занимались, какие-то по станциям бегали, в салочки, скакалочки играли, покормили, днем спать положили, потом в кинотеатр сводили, в бассейн сводили.
0: Ну, на период отпуска,
1: да,
0: в общем.
1: Да, на период
0: и
1: отпуска.
0: Целом,
1: вечером
0: хорошо.
1: Домой вернули. И счастливый, довольный, приходит у тебя вторая половинка и рассказывает: я сегодня, знаешь, как там классно было, а мы вот там с пацанами...
0: Так вот, дорогие проснувшиеся и слушающие, мы предлагаем вам придумать смешные названия для взрослого отряда в лагере. Вот как бы назывался ваш отряд? Ну, как по мне, я не знаю, какие-нибудь диванные войска можно назвать. Вот я бы в этом отряде был бы нормально себя чувствовал.
1: Да?
0: Ну, все-таки отпуск, надо почилить, надо отдохнуть, поэтому мой отряд назывался бы «Диванные войска». Ну, а вы, друзья, как-нибудь креативнее, оригинальнее, ну и желательно смешнее. За самое классное сообщение будет подарок от нашего сегодняшнего партнера, компании «Плюшка».
10: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Ну, а еще «Плюшка» находится по адресу Победы 1А. Совсем практически новое здание. Обязательно посетите, если вы там еще не были. Там много плюшек, вкусняшек и, конечно же, классных тортов. Что касается торта, у нас для вас есть торт сегодня, да. За самое классное вот название отряда.
1: И всем отрядом можно его съесть.
0: Всем отрядом съесть. Ну, я вот все-таки думал, как это будет звучать. А пусть так и звучит. Сегодня... придумываем название лагерного отряда для взрослых. Да.
1: Александр уже написал ЛТП.
0: Может и такое быть. А расшифровку, Саша, ну давайте вот. Мы-то понимаем, что отсыл куда
1: идет. Что такое
0: ЛТП, да.
1: А, пожалуйста, аббревиатуру нам расшифруйте.
0: Нам как-то, да, надо.
1: Вы же можете,
0: смешнее,
1: Саша,
0: веселее.
1: Можете.
0: Ждем. А 839-405-49-45.
11: Старых друзей весточки нет. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Очень приятно, что вы его встречаете с нами. И это мы видим по вашим сообщениям. Мы же проверили, кто присоединился. Присоединились.
1: Отлично, давай почитаем сообщения. Друзья, напоминаю, мы сегодня придумываем смешные названия для взрослого отряда в лагере. Свои варианты и версии вы уже присылайте, но для тех, кто только что подключился, озвучь номер еще раз. 8-999-405-49-45. Напоминаю, за самое оригинальное и креативное сообщение у нас подарок от нашего партнера компании «Плюшка». Вкуснейший торт.
0: Я немножечко уточню, если кто только присоединится. Лагерь у нас летний, для отдыха, развлекательный.
1: И взрослый.
0: И взрослый, да. Ну, а пока зачитаем привет. Илья пишет: всем привет. И привет людям в синем, которые мчат на работу. Я забыла, люди в синем, это у нас кто?
1: Синяки.
0: Ладно. Ой, Александр расшифровал. У него был лагерь ЛТП. Он пишет: лучшие, только пьющие.
1: Ну, не знаю.
0: Ну, что пьют они? Лимонад, газировку, воду минеральную.
1: Да, и лагерь у нас для взрослых сегодня.
0: Да, жарко просто очень, поэтому минеральная вода сейчас очень-очень в тему. Арсений пишет: радиопортал, мой отряд для взрослых будет называться «Миньоны».
1: Так.
0: Ты смотрел этот мультик, кстати?
1: Ну, конечно, сумасшедшие вот эти желтые человечки.
0: А я не смотрела.
1: Да ладно?
0: Да.
1: Уходи.
0: Иди отсюда.
1: Ну, классно, посмотри обязательно, вот прям сегодня, завтра нам всем расскажешь, обещаешь посмотреть? Ну, прикольно, тебе понравится.
0: Понравится, да?
1: 100%, да.
0: Нет, я слово-то «миньон» знаю, но у меня был парфюм такой. Это же приспешник королевы, это любимчик, слуга королевы, миньон. А они там что делали?
1: Ну, а ты посмотри, а да? Их там много, они тоже как бы вроде бы прислуживали, но и нет. Веселились и нет? Они, классные
0: веселились.
1: Были ребята, ты... да.
0: Ну, меня все время это пугало, когда стала продаваться такая продукция, игрушки, какая-то ерунда с одним глазом, да?
1: Да. Даниил нам пишет по теме. Итак, он придумал смешное название для взрослого отряда в лагере. Синхронный храп. Ну, у нас же лето, у нас же отпуск.
0: Слушай, да, ну отряд мальчиков.
1: Отряд синхронный храп на выход. Они спят дальше.
0: Знаешь, у них обеденный сон. Сразу ясно, что этот отряд точно спит, не надо уговаривать. Иван пишет: доброе утро, Алексей и Лана. Доброе укротители и доброе утро, Нововоронеж. Вот название: чемпионы по литерболу.
1: Ну, для взрослых, может быть, тоже подойдет.
0: Ну, может
1: такое
0: быть,
1: спортивное соревнование.
0: Да, может быть, это укротители, чемпионы по литр бензинболу. Понимаешь, вот они в Крым сейчас соберутся, они подготовятся, они уже с бензином поедут.
1: Татьяна тоже прикольное название написала нам. Отряд бабушки. Бабушки, как тебе такое название?
0: Бабушки. Ну... Жизненно.
1: Я смотрел какое-то шоу развлекательное во ВКонтакте, и там был известный популярный стендапер, комик Андрей Бебуришвили в гостях. Знаешь такого? Бебуришвили. Вот сложно выговариваемая фамилия.
0: Нет, он настолько известен, что я не
1: знаю. А тоже вот посмотри, зря, очень классный комик.
0: У меня целый список уже.
1: Они, там еще и Прохор Шаляпин был в гостях, и ведущий спрашивает у него: слушай, а как... Ну, кого начали выяснять, как кого звали в детстве, какие прозвища были. И он говорит: слушай, ну, у меня фамилия Бебуришвили, меня звали Бабуля. А рядом сидит Прохор Шаляпин. Как звали? Бабуля? Вот Татьяна бабушке предлагает назвать отряд.
0: А Илья нам уточнил. Вот, и сейчас будешь извиняться. И он говорит: мы не синяки, мы МЧСники. Люди в синем, это люди, сотрудники МЧС.
1: Да, много людей в синем.
0: Алексей приносит свои глубочайшие извинения и выражает уважение к людям, работающим в МЧС.
1: Так и подожди, но людям в МЧС, конечно же, мы передаем огромный привет, но
0: я спросила, кто такие люди в синем?
1: Люди в синем.
0: Ну, в синей форме, да. Это люди в синей форме или синей одежде. Ну, мало ли, да.
1: Люди в белом еще есть, люди в желтом. Мы,
0: да, кстати, будешь обижать людей в синем, придут к тебе люди в белом.
1: Может быть. Есть еще одно название от Андрея, классно. Итак, смешное название для взрослого отряда в лагере. Шашлычный патруль.
0: О. Знаешь, такие: нарушаем, подгорает, да. И у них это повязочки красные на руке. Ой, а помнишь, да? Ты в школе дежурный был?
1: Нет.
0: Ты себя плохо вел в школе.
1: Да.
0: За тобой.
1: Я хорошо учился, поэтому мне не до этого. Друзья, партнер Разбудильника сегодня — компания «Плюшка».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» — любовь с первого кусочка.
1: Торт у нас для вас, дорогие проснувшиеся и слушающие, за самое оригинальное и крутое название для взрослого отряда в лагерь. Мы уходим на информационную паузу, ну а вы пока накидывайте свои варианты и версии. 8-3-9-405-49-45.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить инициативы по вопросам, на которые в ходе Петербургского международного экономического форума обратил внимание наш президент. Поручения даны комитетам по бюджету и налогам и малому и среднему предпринимательству в приоритетном порядке вместе с профильными министерствами. Речь идет о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС и проработать льготные условия для малых и средних.

0: свой курс с учетом реальных шагов армянского руководства. Добавлю, Никол Пашинян не смог преодолеть 50-процентный рубеж на выборах из-за раскола в армянском обществе. Автомобилистов освободят от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги за услугу не удалось по независящим от них причинам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пояснение Минтранса к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. Механизмы и способы внесения платы за пользование платными парковками в каждом регионе имеют свои особенности. Субъекты наделены полномочиями самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требования об обязательном обеспечении доступа к указанным способам. Если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за услугу, то он освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период. В законопроекте также предусматривается, что пользователь уличной парковки должен иметь возможность внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. После принятия поправок на регионы и муниципалитеты будет возложена обязанность соблюдать это право автомобилистов. Проект закона проходит общественное обсуждение до 26 июня. Недостаток жидкости в жару может привести к обезвоживанию, подташниванию и обострению симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, предупредил гастроэнтеролог Андрей Симаков. Если жидкости недостаточно, могут быть запоры. Обезвоживание для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это особенно опасно. Из-за высокой температуры может появляться подташнивание. У людей с тревожными расстройствами жара усиливает телесный дискомфорт и симптомы со стороны ЖКТ. По словам врача, в жару лучше ориентироваться на голод и соблюдать питьевой режим, так как нехватка воды быстро отражается на самочувствии и работе кишечника. Курс доллара 73.26, курс евро 85.28. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро всем настроившимся на нашу теплую прекрасную волну радиопортал.
1: Желаем каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного летнего вторника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Ну а поскольку партнер «Разбудильника» сегодня компания «Плюшка», друзья, у нас для вас вкуснейший подарок. Торт от компании «Плюшка».
2: Ой, это замечательный подарок. И прямо вот с утра, если тебе скажут, вы выиграли торт. Представляешь, это же на целый день гормонов серотонина, который, когда ты потребляешь сладкое, выделяется. А потом еще ты долго этот тортик вспоминаешь. Может быть, кто-то в спортзале. Может, кто-то утренними пробежками. Может быть, встав на весы. Но ничего, летом все очень быстро сгоняется. Вес замечательный. По жаре прогулялся, из тебя воды выжило. Вчера, кстати, мы сколько людям обещали? Градусов 22, наверное, а разогрело-то конкретно.
1: Да не мы, синоптики. Все, да. Там 27 было
2: 27
1: у нас.
2: 27 было.
1: Да, мы сегодня, друзья, придумываем смешные названия для взрослого отряда в лагере. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-49-45. Уже накидали здесь сообщения.
2: Все, видимо, вспомнили, как были в лагере «Дружба». Виктория пишет: «Доброе утро. Отряд будет дачники. Позови друзей отдохнуть на дачу, но не говори, что картошка не полота».
1: Так.
2: То есть, видишь, как бы интрига.
1: Уже какие-то слоганы даже. Это правильно. Вероника нам предлагает назвать отряд «Люкс». СМС-сообщение пришло.
2: Люкс. Тяжелый люкс, да, Вероника? Сережа пишет: «Доброе утро, радиопортал. Алексей и Лана. Отряд в лагере для взрослых. Бездетники. Перезагрузка». То есть детей по бабушкам, наверное, отправили. Или отряд для взрослых в лагере. Зона комфорта без баб и водки. Это все большими буквами он написал.
1: Наболело, видимо.
2: Детей отправить, супругу куда-то отправить и никакого алкогольного. Правильно, да, там же у нас... Кстати, что сейчас у детей? 8 утра. Наверное, завтрак в лагере.
1: Наверное, я не знаю, распорядок, расписание, 100%, может,
2: ну,
1: и
2: наверное,
1: да,
2: какая-нибудь
1: может,
2: вкусная
1: нет.
2: Творожная запеканка, какао. Что бы вот ты сейчас такой вот из детства? Ты в лагере вообще был?
1: Нет.
2: Ни разу?
1: Нет.
2: Вел себя настолько хорошо, что даже в лагере его боялись
1: отправить.
2: Что его даже боялись в лагере отправить, представляете? Ой, Наталья пишет: «Отряд Анки и Милфы».
1: Взрослое название.
2: Ну, так и лагерь-то взрослый.
1: Да-да-да-да-да.
2: Летний, для отдыха. Татьяна еще пишет: «Доброе утро, Алексей, Лана и радиопортал. Бухарестские хулиганы, гигантские пионеры, хипстерские мудрецы, неуклюжие скороходы».
1: Вот сколько вариантов.
2: У нее
1: вариантов.
2: 4 отряда в лагере. Ну, потому что было очень много желающих. Мы всех не смогли принять на первый поток. На второй записывайтесь.
1: А Наталья смс-ку прислала: «Доброе утро всем. Всем хорошего и продуктивного дня. Квантовый градус».
2: Ого.
1: Вот такое Ого. Название.
2: Это там какие-то умненькие детки собрались, которые еще весь список книг на лето прочитают.
1: Ну
2: вот,
1: и правильно.
2: Не иначе.
1: Так и надо. Придумываем смешные названия для взрослого отряда в лагере. Сегодня зачитываем ваше сообщение.
2: У нас есть еще. Александр пишет: «Забытые в детстве, бодрые скуфы».
1: Во, вот это классно.
2: К милфам, да,
1: это отправим? Это про нас, да, вот. Мы бодрые скуфы, нас туда.
2: И измученные нарзаном. Да тебя вообще не возьмут в лагерь, у тебя опыта никакого.
1: Я бы, знаешь, куда отправился? Не в лагерь, а вот сюда. Сейчас расскажу. В Башкирии придумали, как бороться с выгоранием. Итак, заплывы там делают на надувных матрасах, только, правда, с пледами и масками на лице, под музыку для медитации. Люди отключаются от внешнего мира. Стресс уходит, тревожные мысли пропадают. Голова буквально очищается. То есть надувной матрас, здесь видео есть. Ты лежишь, плед, водичка.
2: Да, а если перевернешься, вот захочешь там во сне?
1: Ты расслабился.
2: Ну как? Ты в поезде с верхней полки падал.
1: Нет, а ты падала?
2: Нет.
1: Заметно.
2: Но я видела этот момент. Это вообще, это жестко. Иван нам пишет: «Отряд по кайфу».
1: Вот.
2: Отряд сладко... сладкоежики.
1: Так.
2: Или сладкоежики, но тут поляки, сладкоежики. Или отряд «Миссия невыполнима по отдыху».
1: Вот по кайфу мне нравится. Отряд, да, лучше, как по кайфу?
2: Лучше по кайфу, да. Отряд по кайфу.
1: Обстановка по кайфу.
2: А мы сегодня танцуем. А еще Сережа пишет: отряд для взрослых в лагере. Ревизоры, плюшкины и чурчелы.
1: Так, плюшкины хорошо подходят к нашему сегодняшнему партнеру. Друзья, придумываем смешные названия для взрослого отряда в лагере. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-4945. За самое остроумное и оригинальное сообщение будет подарок. Вкуснейший торт от нашего партнера компании «Плюшка».
3: Установка по кайфу, мы с тобою танцуем.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, во вторник, 9 июня.
6: Овны, неожиданная идея поможет вам обойти препятствия самым простым способом.
5: Тельцы, сегодня важно замечать хорошие новости, а не только проблемы.
6: Близнецы, вас ждет день ярких разговоров и интересных историй.
5: Раки, кто-то поделится с вами ценной мыслью, которую стоит зафиксировать.
6: Львы, сегодня лучше действовать сердцем, а не по инструкции.
5: Девы, сегодня маленький риск способен принести большой результат.
6: Весы, вас ждет повод убедиться, что все идет именно так, как нужно.
5: Скорпионы, сегодня полезно оставить немного времени для спонтанности.
6: Стрельцы, неожиданный поворот событий откроет новые перспективы.
5: Козероги, ваше умение держать слово сыграет важную роль.
6: Водолеи, день принесет интересную задачу, которую вам понравится решать.
5: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня стоит обратить внимание на возможности, которые раньше казались несерьезными.

0: Разбудильник.
1: Ой, Лана, куда мир котится? Вот по-другому не скажешь. Тут такое происходит, такое.
2: Когда котится, куда он котится?
1: Так вот, на одном известнейшем телеканале, ну, давай условно назовем его так.
2: Русский?
1: ВВС.
2: Ага, ВВС.
1: Да, простят меня.
2: ВВС, военно-воздушные силы.
1: Ну, наверное, нет. На одном известном телеканале BBC, конечно же, взяли интервью у диджея Лошади. Как тебе такое?
2: Диджей Лошадь — это его никнейм или это
1: нет,
2: реально лошадь?
1: Это Стелла Жеребец. На самом деле 26-летняя немецкая диджей-певица и автор песен под псевдонимом Horse Girl. Она
2: еще
1: прославилась...
2: Стелла Жеребец.
1: Стелла Жеребец, да. Она прославилась маской в виде лошадиной головы, а ее настоящую личность никто не знает. На подкаст она пришла на телеканал и переводила человеческую речь в лошадиную и гоготала о своей жизни.
2: Наржала.
1: Ну да.
2: Подожди, Стелла Квадробер, оказывается, была? Или как? Хобби-хорсинг у нее там что?
1: Ну нет, ну прямо она такая красивая, эпатажная и просто
2: красивая.
1: Вместо лица у нее...
2: Подожди, ты сейчас сказал маска, а ты говоришь красивая. Как ты разглядел под
1: фигура,
2: маской?
1: Фигура-то видно. Ну посмотри, там модель. Да, прическа имеется, фигура, руки, ноги, а вот лицо... лошадиная. Вот такая фишка у нее, понимаешь?
2: Ну, бывает в жизни, что все хорошо, вроде сзади пионерка, спереди пенсионерка, да, а вот лицо лошадиное. Да, были в жизни у Алексея разочарования. Так, друзья, сегодня мы с вами вспоминаем, как было хорошо нам в детском пионерском лагере, и решили мы создать свой взрослый отряд, если бы был сейчас лагерь. Как назвали? Виктор пишет: «Здравствуйте, ребята, лагерь нужно назвать Таратумберы».
1: Так, это почему такое?
2: Я не знаю почему, но он тут много картиночек поставил, эмодзи, или как они там обзываются. Почему-то именно так. Но, наверное, вот отряд Таратумберы будут ходить в парк на аттракционы Паратрупер и Хали-Гали.
1: Возможно,
2: иначе.
1: Виктор, ну, разъясните нам, почему вот такое интересное название.
2: Так, Сережа дальше нам пишет: «Отряд для взрослых в лагере «Шестеренки». Восстановители сил и смазыватели трущихся деталей».
1: Вот, интересное название, нормально, принимаем. Нам надо оригинально, нам надо креативно, вот то, что нужно.
2: Ну, куда же еще оригинальнее, чем Александр? Он написал, что отряд «Детоксик». Вот, понял, «Детоксик». Угу. Потом «Швадроберы».
1: Вот они, пожалуйста.
2: И «Безнадежные ностальголики».
1: Швадроберы — это вот они на швабрах будут кататься. И вот те, как
2: Да, так, подожди, это было
1: хобби-хорсинг,
2: а это швадробер. Швабра-хорсинг, наверное,
1: ну,
2: будет, да?
1: Мы все сюда объединяем.
2: Швабра-драйвинг. Да?
1: В общем, надо залазить на швабру, надевать маску лошади, как делает это Стелла Жеребец, и ты будешь швадробером.
2: Ну, не будем мы Стеллу сюда приплетать. Пусть она у себя там в Европе на канале ВВС ее воспитают. Безнадежные ностальголики. Да, как это звучит красиво. И вот сегодня слово дня. Алексей, вчерашнее слово дня ты обещал запомнить.
1: Вот так неожиданно ты решила перейти к слову дня.
2: Давай. А вот вчерашнее какое было?
1: Не запомнил, конечно же.
2: Не запомнил.
1: Значит, записывать.
2: Значит,
1: давай,
2: мне
1: я
2: по списку
1: записывать.
2: Я должна сегодня «Миньонов» посмотреть и что-то там еще.
1: А напомни, какое вчера было слово?
2: Был вчера «Ангозис».
1: «Ангозис», пишу.
2: Да.
1: «Ангозис».
2: А сегодня «Блинкбэк». Как бы по-русски вот это сказал бы ты, а?
1: «Блинкбэк». «Бэк».
2: «Бэк», да.
1: Ну,
2: в общем, это...
1: У меня знаешь, какие ассоциации? Они нельзя в эфир произносить.
2: Ну, не будем тогда. Это разочарование при повторной встрече с чем-то любимым. Вот, допустим, в детстве ты фанател от какой-то книжки, стал постарше, прочитал ее, или открыл, посмотрел...
1: И такой, блин, «Бэк»!
2: А что мне тут нравилось, непонятно. Или очень-очень нравилось какое-нибудь, не знаю, там, кафе, зашел, а там уже и кофе не то, и музыка раздражает.
1: Ну, вот. Времена меняются. Вот. Это вот состояние
2: вот
1: называется...
2: Вот это, да, состояние, да, ты хотел когда вернуться. Ну, это по-русски, наверное, в ту же реку второй раз зайти. Не
1: нам
2: получится.
1: Надо русский, а это вот какое-то иностранное словосочетание.
2: Ну, вот я спрашиваю, как бы мы это заменили по-русски?
1: Если когда вот ты разочарован, так да, и есть разочарование.
2: Вот и все, разочарование.
1: Облом.
2: А мы сегодня возвращаемся с вами в пионерский, а может и не пионерский лагерь. Но
1: в летний,
2: давайте
1: давай в летний.
2: Да, в летний лагерь, но без разочарований. Поэтому мы думаем, как мы там будем тусить, как будет называться наш отряд. А за это вы получите очень вкусный торт от Плюшки.
0: Вот оно какое наше лето.
3: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Погода в Нововоронеже.
8: По сообщению синоптиков, сегодня, 9 июня, в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба.
9: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый восточный, но термометр указывает нам на отметку 21+.

0: Разбудильник.
1: Так, 41 минута 9 у нас, друзья, ускоряемся. Есть еще время, чтобы написать нам какой-то классный, оригинальный вариант. Мы сегодня придумываем смешные названия для взрослого отряда в летнем лагере. 839-405-49-45. На кону вкуснейший торт от нашего партнера компании «Плюшка».
2: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
3: Ну вот сейчас у нас Юрий Шатунов звучал, и Александр сразу писал: «О, шатуновцы!» Вот, видишь, какой отряд,
1: да,
3: шатуновцы,
1: пожалуйста,
3: идут, да. А еще он написал: «А может быть, отряд «Нет денег на Дубай» или «Экономные»?» Не, ну, Александр, ну мы сейчас не про это, мы про то, чтобы вернуться в детство. У вас вот видите, как прекрасно было, безнадежные ностальголики. Мы же не от того, что у нас денег нету на Дубай. Ну и это тоже.
1: Сейчас, мне кажется, и в лагерь-то денег надо нормально, чтобы попасть, да? Или как туда распределяют детей?
3: Ну как распределяют, путевки покупают, приобретают.
1: Возможно, там профсоюз какой-то помогает где-то. Ну, кто как, понятно.
3: Как-то, если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Но я знаю, что в этом году работают еще лагеря при школах наших. Не только там городской лагерь, ДДТ, а еще в школе есть лагерь.
1: Они всегда были? Слушай, мы когда занимались...
3: Всегда были. Вот вспомнила бабушка, как девушкой была, Алексей.
1: Всегда были, ну правда.
3: Ну такие, правда.
1: Были. Мы занимались баскетболом, и нас водили... обедать в третью школу и завтракать, и обедать, ну, типа, там считался лагерь, но мы ходили на Дон, мы ходили на баскетбольные площадки, мы что-то там чем-то занимались, в общем и целом, мы не сидели там вот, знаешь, как за забором.
3: У тебя полноценный лагерь представление
1: такой,
3: за забором.
1: Ну, да, я понимаю, вот у нас дружба, да, там ты приехал и, пожалуйста, из поля чудес, как, все, и ты там,
3: дети
1: в лесу,
3: там, ну,
1: за
3: поверь,
1: забором.
3: А здесь, вот, если так, да.
1: А здесь свобода была, мы передвигались, перемещались, решали вопросики, темки разные.
3: Поняла, у тебя не строгого режима было, да?
1: На общем, да.
3: На общем, понятно. Так, Иван нам пишет. Иван пишет: а если просто назвать «Нововоронежцы»?
1: О, классное название.
3: Кстати, слушай, вот мы с тобой всегда разбираем тему, как там женщину, мужчину назвать, жителя города. Вот как девушку из Нововоронежа назвать?
1: Нововоронежка.
3: Нововоронежка?
1: Да.
3: Думаешь, так можно, да?
1: А как же?
3: А как же?
1: Нововоронежка.
3: А мужчина Нововоронежец.
1: Нововоронежец.
3: Нововоронежка, да. И Нововоронежец.
1: Ну да.
3: Тогда просто назовем Нововоронежцы, чтобы не ломать язык. Ну. Или еще отряд «Плюшка-Новик».
1: Так, ну, прикольное название.
3: Неплохой, да, отряд.
1: Есть у нас еще сообщение.
3: Да, есть. Виктория пишет, секунду, смена входящих в ремиссию. Лагерь «Ленивец», в скобках «Отдых без забот». Сначала, значит, Виктория пригласила всех на дачу, но никому, говорит, не скажу, что картошка не полота, а теперь лагерь «Ленивец». Видимо, уже пропололи, да? Это вторая смена. Первая смена полола, вторая отдыхала, а третья выкапывать будет.
1: А окучивать еще надо, а жуков собирать?
3: Ой,
1: добавляем,
3: все,
1: добавляем,
3: да,
1: смены.
3: Все смены заняты, добавляем, да.
1: Александр что-то свеженькое там прислал нам.
3: Он написал: «Костропивуны».
1: Костропивуны, ну, у костра.
3: Да, сидим у костра, поем песни.
1: Барды такие.
3: Барды,
1: костропивуны,
3: да.
1: Ой, какое слово. Костропивуны. Нормально.
3: Надо бардам передать, что их уже переименовали.
1: Здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А тут вот новость для кофеманов, я вот вижу в интернете, вот прямо на моих глазах. Кофеманы, сохраняйте лайфхак на лето. Очень интересно. Замораживаем кофе в формах для льда, а потом... закидываем кубики, получившиеся, в молоко. Получается домашний айс-латте, который отлично освежает жаркую погоду и не превращается в водянистую жижу по мере таяния льда. Я попробую.
3: Фигня полная.
1: Почему?
3: Получается.
1: Ты пробовала?
3: Ну, ты в молоко добавь лед.
1: Да.
3: Он в любом случае будет жидким делать молоко.
1: Он начнет таять постепенно.
3: Воду. Что у нас когда тает? Вода. Вода идет.
1: Так потом... это кофе будет.
3: Так ты кофе какой? Варил?
1: Ты холодный кофе, пила?
3: Невкусно. Ты кофе варил? Варил. У тебя что замерзает? Крупинки эти замерзают и оттаивают последние, правильно?
1: Короче,
3: сначала
1: ты захейтила
3: вода.
1: Этот
3: да,
1: лайфхак.
3: Да, я захейтила этот
1: лайфхак. А я попробую. Если получится, то...
3: Принесешь мне.
1: Да.
3: А еще Иван пишет, что может быть трезвенниками. А Дмитрий написал, не Нововоронежка, а жительница Нововоронежа. Спасибо большое, Дмитрий. Конечно же, мы знаем, как катаиконимы образуются эти... А, сейчас я сказала, что, да? Катаиконим – это именно наименование жителя, когда по месту его происхождения. В общем, определенная территория города. Мы же уже проходили с тобой там жители Торжка, это новотуровцы.
1: Подожди, ладно, Нововоронежка, нововоронежец. А если ребенок, вот он как? Ну, а?
3: Маленький житель Нововоронежа.
1: Нижненок какой-то.
3: Нижненок, ой, как здорово. А это не наш отряд, у нас же взрослые.
1: Друзья, через несколько минут будем подводить итоги. Кому же достанется приз, вкуснейший торт от компании «Плюшка». Никуда не переключайтесь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Ну что, друзья, летят еще ваши сообщения к нам в Макс. Чувствуется, хочется всем отдохнуть и всем вернуться в детство и побывать во взрослом лагере. Ангелина пишет: доброе утречко. Отряд носки, нас не сломать.
1: Так это уже если носки такие недельные, может быть, они, знаешь, стоят в углу и их не сломать.
0: Да, вот называются носки, а предназначены для носки. Александр еще успел написать: неуловимые палатколюбы, дрыхлики, ночили или джиганушки.
1: Угу.
0: Сережа нам еще написал: отряд для взрослых, сменщики для нас, работающих по сменам на НВАС. То есть то работаем, то в лагере отдыхаем. Еще Виктория успела написать: лагерь трудовые РП, трудовые резервы на пенсии расшифровывается, либо тихий час 40+.
1: Так.
0: А также поясница прощай, ну или печень прости.
1: А вот печень прости, хорошо. Сразу, знаешь, в пятницу надо с утра уже прям ближе к обеду сказать: печень, прости. И до понедельника распрощаться, вот и все.
0: Ну
1: и там же так, я не только да, об каких-то напитках, переедании и все остальное.
0: Все вкусненькое, все дает удар по нашей печени и шашлыки.
1: Ну и финальное прочее сообщение.
0: Еще Сережа: отряд для взрослых, лагерь плюшколепы, энергетики.
1: Отлично, здорово, друзья. Было много восхитительных вариантов, великолепных, оригинальных.
0: Мы бы даже в этих отрядах поучаствовали бы.
1: Записались бы туда. Но победитель у нас сегодня становится Даниил. Даниил два классных варианта написал. Сегодня мы придумывали смешные названия для взрослого отряда в лагере. Версии Даниила: синхронный храп.
0: Это суровый мужской отряд исключительно.
1: И шашлычный патруль. Ну, тоже можно.
0: Ну, там и девочек можно принимать.
1: Да.
0: Ну, тоже серьезных таких девочек, которые... когда шарят за шашлыки.
1: В общем и целом, поздравляем вас, Даниил. Вам достается вкуснейший торт от компании «Плюшка». Сразу после завершения разбудильника свяжемся с вами и объясним, как и где его забрать. Ну и как всегда, традиционно в завершении эфира расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, во вторник, 9 июня. Итак, Международный день аккредитация отмечается сегодня. Также празднуется Международный день друзей. Милана, когда пришла в студию, сказала: Алексей, ты обманул, мы вчера отмечали День друзей. Вчера был День лучших друзей, а сегодня уже, представляешь, на международном уровне.
0: А, уже
1: тоже
0: вышли на другой,
1: да,
0: уровень.
1: Да, Международный день друзей. Также Международный день архивов можно отметить. День опускания мыльных пузырей. И это все сегодня во вторник. Ну, именин празднуют.
0: Заходишь
1: у нас
0: в архив и пузырики мыльные пускаешь.
1: Да, классно.
0: Именины у нас сегодня отмечают Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян. А из девчонок сегодня у нас отмечает Анастасия.
1: Всем вышеперечисленным! Ну, а вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
0: И хорошей рабочей недели. Если вчера вы ее не успели начать, а сегодня только вышли на работу, пускай сегодня начнется самая хорошая неделя.
1: Я всех обнимаем, приподнимаем. В студии «Радиопортал» с вами были Алексей Никитин,
0: Лана Вершинина
1: и утреннее шоу
2: «Разбудильник».
3: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, ну скажем так, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, ну, вроде как доступными. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 679 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X напротив стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряют в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, ну, решать только вам. Моя задача — проинформировать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва выражает готовность ведения переговоров с Киевом, но без жульничества. Как отмечает Министерство иностранных дел, Россия открыта для диалога, но рассчитывает на добросовестный подход со стороны участников переговорного процесса. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что ситуация, когда поддержанные Западом соглашения впоследствии не исполнялись, не повторятся в отношении договоренностей, достигнутых между президентами России и Соединенных Штатов. Кроме того, важным фактором остаются события на линии боевого соприкосновения. В этой связи киевские власти призывают внимательно отнестись к недавним словам президента Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от переговорного процесса. Владимир Путин подчеркнул, что видит смысл встречи с верховным руководством Украины только в случае подписания документов об установлении мира на долгосрочную перспективу. Правительство увеличит срок погашения задолженности российским регионам по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Указанная мера не будет распространяться на задолженности по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным субъектам Федерации на реализацию инфраструктурных проектов. Напомню, ранее президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение региональным бюджетам кредитов с 2026 года на более поздний срок, а также предложил программу частичного списания долгов регионам при условии, что высвобожденные ресурсы будут направлены на значимые задачи. В Минфине пояснили, что перенос срока на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы на решение приоритетных задач. Отмечается, в вопросах ускорения экономического роста именно российские регионы должны играть ключевую роль. Правительство призвали не допустить дефицита топлива в субъектах Федерации. В Кабинете министров заявили, ситуация в топливно-энергетическом комплексе требует постоянного мониторинга, а потребители должны быть надежно обеспечены нефтепродуктами. Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. В качестве одной из них, напомню, ранее был введен полный запрет на экспорт бензина с начала апреля до конца июля. Оно распространяется на компании-производители. Под ограничение не попадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Также введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России с 1 июня до 30 ноября.

0: Название компоненты системы безопасности. На ней ведется полный цикл производства, пенозаливочные линии по производству рулей, раскрой, пошив и сборка подушек безопасности, пошив, оплетки и обтяжка рулей. Также есть испытательная лаборатория и производство по изготовлению различных блоков управления. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. This is good. I told you, they're the best.

0: I told you, they're the best.
1: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия нанесла удары по 10 предприятиям в Киеве, выпускавшим продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. Это заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Россия требует от генсекретаря ООН Антонио Гутерреша осудить преступления вооруженных сил Украины в Старобельске и Енакиево. Письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину. Президенту Владимиру Путину Небензя назвал неумелым провокации, призванные закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Небензя отметил, что Москва стремится к долгосрочному разрешению кризиса, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику. Пока глава киевского режима в полной мере не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами, добавил дипломат. По его мнению, с режимом Зеленского сейчас разговаривать не о чем. В подмосковной Балашихе при взрыве машины погиб водитель, сообщили в СКР. По версии следствия, сегодня около 5:30 утра при движении автомобиля марки BMW возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. Водитель получил множество ранений и умер на месте. Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи, криминалисты. В ближайшее время назначат взрывотехническую.

0: Отмечали, что крупные АЗС в их регионах работают штатно, и там есть запасы топлива. По информации оперативного штаба Кубани, краткосрочный сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенный спрос на крупных АЗС. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой нужно быть внимательными к своему здоровью из-за риска обострения в период жаркой погоды, сообщила врач Анна Косенкова. В жару повышается риск инфарктов, инсультов, приступов стенокардии и тромбозов. Возможно, обострение бронхиальной астмы, возрастает нагрузка на почки, не исключены тепловой удар и потеря сознания. Если человек чувствует какие-то нехарактерные для него неприятные ощущения, то желательно обратиться к специалисту. В группе риска находятся люди с сахарным диабетом, ожирением, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, онкологическими и другими тяжелыми патологиями, а также те, кто принимает некоторые лекарства, например, диуретики. Особую осторожность следует проявить пожилым, детям до 3 лет, беременным, а также пациентам с гипертонической болезнью, ишемической болезнью, нарушениями ритма сердца. Курс доллара на сегодня 73.26, курс евро 85.28. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Разрыв.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. SushiKrai.ru.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, ну скажем так, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, ну, вроде как доступны. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 679 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X напротив стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряет в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, ну, решать только вам. Моя задача проинформировать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна. Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
5: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников. Мост в районе Чингара на границе с Крымом пострадал после удара ВСУ. Движение по мосту снова перекрыто. Мобильные огневые группы и силы ПВО сбили более 20 беспилотников на подлете к этому объекту. Противник концентрирует удары по этому мосту, чтобы создать проблемы для передвижения простых людей. Движение через пункт пропуска Джанкой на границе Херсонской области с Крымом перекрыто, опубликованы альтернативные пути маршрутов. В воскресенье ВСУ также ударили по этому мосту. Накануне движение открыли в реверсивном режиме для машин массой до 3,5 тонн. Более 34 тысяч человек остались без электричества после атаки ВСУ на энергетический объект в Брянской области. И тем временем в 5 украинских регионах частично пропал свет. ФСБ и Федеральная служба исполнения наказаний предотвратили теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Установлено, что гражданин 85-го года рождения, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника совершить убийство сотрудников исправительной колонии. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ и ФСИН. На стадии приготовления к совершению теракта пострадавших и причинения ущерба не допущено. Осужденный, движимый мотивом религиозной ненависти и вражды, в канун празднования светлого и значимого для мусульман праздника Курбан-Байрам своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама. Правительство страны направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что такая поддержка положена россиянам с инвалидностью, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также награжденным знаками житель блокадного Ленинграда, житель осажденного Севастополя, житель осажденного Сталинграда. Всего на эти цели в этом году предусмотрено более 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медизделий для каждого человека определяет лечащий врач. Грибной сезон стартовал в лесах средней полосы России раньше обычного из-за снежной зимы и теплого марта, рассказала биолог Екатерина Водинеева. Она считает, что появление первых грибов, белых, подберезовиков, лисичек в конце мая-начале июня нельзя считать аномалией. Известно, что в средней полосе страны белые грибы, боровики, можно собирать с конца мая до поздней осени, а иногда и до первого снега. При этом сроки плодоношения грибов сильно зависят от погоды, а именно температуры и количества осадков. Основной причиной раннего старта грибного сезона в этом году можно считать сочетание двух ключевых факторов. Это обильная снежная зима, которая обеспечила почву значительным запасом влаги, а также теплые температуры марта, а позже и середины мая, которые способствовали активному развитию грибницы и формированию из

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

словечко от тебя.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично.

0: Реклама на радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, европейцы далеки от готовности быть посредниками по Украине. Москва подчеркивает, все мировое сообщество сегодня наблюдает, наиболее русофобские главы стран Старого Света все больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Евросоюз не может быть нейтральным посредником по Украине. Глава российского государства подчеркнул, посредниками должны выступать люди, которым доверяют обе страны, но Россия не может доверять тем, кто уже не один год говорит о необходимости нанесения Российской Федерации стратегического поражения. Владимир Путин подчеркнул, европейское оружие непосредственно стреляет по городам, инфраструктуре и мирным гражданам, и абстрагироваться от этого невозможно. Президент России заявил, ключевым вопросом в данной ситуации является готовность украинской стороны принять предложенные компромиссы. Подавляющее большинство граждан России считают, что государство должно участвовать в обеспечении жильем, показал опрос общественного мнения. За это проголосовали 92%. Для россиян жилье – это не просто объект собственности или инвестиция, но по-прежнему связано с ощущением социальной стабильности, защищенности и справедливости. Поэтому запрос на участие государства в решении жилищного вопроса остается стабильно высоким, независимо от возраста и уровня дохода. Данные надежды базируются не только на воспоминаниях о советской эпохе, когда подавляющая часть жилья была государственной собственностью и распределялась органами власти, но еще и на Российской Конституции, в котором сказано, что право на жилье является неотъемлемым конституционным правом граждан Российской Федерации. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, проблемных зон нет. Как сообщили в Роспотребнадзоре, 98% летних оздоровительных учреждений для детей, а также пляжи, проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Отмечается, подготовительные мероприятия включали меры по обеспечению контроля качества воды, пляжей и обработок от клещей. Почти 6 миллионов детей нынешним летом отдохнут в оздоровительных лагерях. Особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции и ребятам из приграничных регионов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность качественного отдыха детей и воспитательной работы. Летние программы, наполненные экскурсиями, а также различными познавательными, спортивными, творческими и патриотическими мероприятиями. Компании в России все чаще рассматривают повторный найм бывших сотрудников как эффективную HR-практику, поскольку бумеранг-сотрудники нередко оказываются более ценными специалистами, чем при первом трудоустройстве. Отмечается, возвращающиеся сотрудники уже знакомы с корпоративной культурой, процессами, внутренними стандартами компании, что позволяет им быстрее включаться в работу и выходить на продуктивность. При этом опыт, полученный в других организациях, дает им дополнительную экспертизу и более широкий взгляд на задачи. Дефицит квалифицированных кадров и высокая конкуренция за специалистов заставляет работодателей сегодня выбирать более надежные варианты найма. В таких условиях возврат проверенных сотрудников становится менее рискованным, чем длительный поиск новых кандидатов. Практика рехайринга уже становится устойчивым трендом на рынке труда и требует от компаний системной работы с бывшими сотрудниками, превращая их в важный кадровый ресурс. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, европейцы далеки от готовности быть посредниками по Украине. Москва подчеркивает, все мировое сообщество сегодня наблюдает, наиболее русофобские главы стран Старого Света все больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Евросоюз не может быть нейтральным посредником по Украине. Глава российского государства подчеркнул, посредниками должны выступать люди, которым доверяют обе страны, но Россия не может доверять тем, кто уже не один год говорит о необходимости нанесения Российской Федерации стратегического поражения. Владимир Путин подчеркнул, европейское оружие непосредственно стреляет по городам, инфраструктуре и мирным гражданам, и абстрагироваться от этого невозможно. Президент России заявил, ключевым вопросом в данной ситуации является готовность украинской стороны принять предложенные компромиссы. Подавляющее большинство граждан России считают, что государство должно участвовать в обеспечении жильем, показал опрос общественного мнения. За это проголосовали 92%. Для россиян жилье – это не просто объект собственности или инвестиция, оно по-прежнему связано с ощущением социальной стабильности, защищенности и справедливости. Поэтому запрос на участие государства в решении жилищного вопроса остается стабильно высоким, независимо от возраста и уровня дохода. Данные надежды базируются не только на воспоминаниях о советской эпохе, когда подавляющая часть жилья была государственной собственностью и распределялась органами власти, но еще и на Российской Конституции, в котором сказано, что право на жилье является неотъемлемым конституционным правом граждан Российской Федерации. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, проблемных зон нет. Как сообщили в Роспотребнадзоре, 98% летних оздоровительных учреждений для детей, а также пляжи, проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Отмечается, подготовительные мероприятия включали меры по обеспечению контроля качества воды, пляжей и обработок от клещей. Почти 6 миллионов детей нынешним летом отдохнут в оздоровительных лагерях. Особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции и ребятам из приграничных регионов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность качественного отдыха детей и воспитательной работы. Летние программы, наполненные экскурсиями, а также различными познавательными, спортивными, творческими и патриотическими мероприятиями. Компании в России все чаще рассматривают повторный найм бывших сотрудников как эффективную HR-практику, поскольку бумеранг-сотрудники нередко оказываются более ценными специалистами, чем при первом трудоустройстве. Отмечается, возвращающиеся сотрудники уже знакомы с корпоративной культурой, процессами, внутренними стандартами компании, что позволяет им быстрее включаться в работу и выходить на продуктивность. При этом опыт, полученный в других организациях, дает им дополнительную экспертизу и более широкий взгляд на задачи. Дефицит квалифицированных кадров и высокая конкуренция за специалистов заставляет работодателей сегодня выбирать более надежные варианты найма. В таких условиях возврат проверенных сотрудников становится менее рискованным, чем длительный поиск новых кандидатов. Практика рехайринга уже становится устойчивым трендом на рынке труда и требует от компаний системной работы с бывшими сотрудниками, превращая их в важный кадровый ресурс. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий, Слизкий тур, молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, ну скажем так, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, ну, вроде как доступными. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 6, 7 и 9 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X, напротив, стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряет в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, ну, решать только вам. Моя задача — проинформировать. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: flames. Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: новый, свежий любви глоток.
1: Реклама на радио Портал.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

drain. Down the drain. Down the drain. Down the drain.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так верно.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустой для тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.